мышкой, долня мотай, камуя даржей. Я не вилу с ногтя, бегиня карт, толпость лапчат.